запас топлива перезарядки, доступ к вентиляции камеры, бассейны для облучённого топлива, подача топлива, первичный фильтр охлаждающей воды, сепаратор пара, натриевый насос охлаждения.

часть камеры реактора. Емкость реактора. Насос рециркуляции. Доступ к реактору. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача радиации.

0: Что? Утечка натрия и химический взрыв. Натрий, вода в сети вторичного охлаждения сферогенератора ПН-350? Значит, начинай от печки.
1: Нет. Значит, кончай в Сибири.
2: Dive into the intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedicated.